Бунайте меня, отца Виктор. Доброе утро, банда. Доброе утро всем тем, кто вместе с нами этим прекрасным утром. На улице хорошая такая прохладная погодка. Я даже, если честно, почувствовала сегодня в воздухе первые такие нотки осени. Не знаю,

0: Revină ca să faci un pic de curățenie.
1: Да. Вот, вот, ну а кроме этого, такой, знаешь, вот все же вот эта прохлада, она мне напомнила про то, что осень не за горами, но пока у нас последний месяц лета, поэтому нужно обязательно насладиться им сполна. Те, кто не отдохнули, обязательно давайте это делать вместе, отдыхать вместе в эфире, слушать классную музыку, оставлять хорошие, добрые комментарии, пожелания, приветики, признание в любви в нашем телеграм-канале «Радио Рекорд Молдова». Ну и, конечно же, не забывайте, что последующие 4 часа мы с вами будем много играть, много чего обсуждать и делать.

0: fierbinte va fi astăzi, maxim de 36 de grade, la umbră, la
1: Victor,
0: umbră 36 de grade.
1: Какая разница тебе, будет ли в субботу у нас дождь или нет?
0: Vorbește invidia din tine, Iulia.
1: Ты же будешь в этот момент плескаться где-то там в теплых водах, поэтому ты вот за нас не переживай. Кстати, вот эта вероятность дождя в

0: субботу. Я думаю, что до субботы это как минимум еще вдвойне уменьшится. Поэтому не видать нам дождя. Хорошая погода будет у нас. Жаркое, настоящее лето августа. Надо этим обязательно воспользоваться. Я предлагаю, чтобы вы уже себе наметили на эти выходные планы и поехали куда-нибудь загорать, куда-нибудь плескаться в водоемах и, конечно же, получать красивый солнечный загар.
1: Да, ай вот практику тост ланунт.
0: Будьте счастливы! Я готовлюсь.
1: Каза де пиатре, амар ла на наш.
0: Вот ты, Виктор, уезжаешь, а я, Виктор, буду работать в эти выходные.
1: Сармана.
0: Да,
1: Dacă chiar fix în momentul ăsta ați intrat în TikTok, veți vedea că noi încă nu suntem live, dar când pornim live-ul nu se va schimba cu nimic. E un contrast, Iulia, parcă ar fi drapelul Indoneziei sau drapelul Poloniei. Deci tu ești practic roșie în partea dreaptă de la mine. Eu sunt așa mai nebronzat, foarte alb.
0: Adăhnușe, neadăhnușe, da, видно. Кто уже был на море, кто нет. Ну, скоро ты меня, Виктор, догонишь, поэтому не переживай. Скоро, кстати, для тех, кто вместе с нами, чтобы для вас не было это каким-то сюрпризом,

0: взлетать где-то там над облаками. Ну, слушать радиорекорд в самолете у него не особо получится, но может потом...
1: Ну, Лаура, с тобой фин авионенка. А vor fi stewardesele care vor arăta cum regulile de securitate în avion pe durata zborului.
0: И adică, где-то știi, там DJ Icebox будет Icebox, тебе говорить, да, что да, все да, готово к взлету. Вот примерно так. Вот-вот.
1: Да, но я
0: ему
1: реасмотал дискуссия Луи Icebox, да, и я врыс аша фрумос. Дар, стой, я хотел сказать что-то, Жуленка, я уитал. Era ceva foarte important.
0: O minciună ceva.
1: Nu era o minciună, era un adevăr pur, dar ea cam... Gata, ea... A zburat.
0: Gândurile.
1: Da, da, da. Mâine, pe la ora asta, voi urechile pe tine așa frumos.
0: Da, da, da, da, sigur.
1: Uite că am uitat. A, vreau să te întreb, câte grade ai prins în Grecia când ai fost săptămâna trecută?
0: Erau 29, 30, 32 au fost într-o zi chiar.
1: Și era cald, fierbinte, așa, era năduf?
0: Nu chiar, nu era chiar cald, pentru că e Tasos, e o insulă. Evident că ea este din toate părțile înconjurată de mare, da? Și cumva vântul persistă practic mereu. Deci mereu sunt vânturi pe acolo. Și vântul ăsta creează așa o atmosferă mai relaxantă. Chiar dacă este foarte cald, aha, 32 de grade, vântul totuși îți dă un respiro de, nu știu, de prospețime, de vânt de mare, de briz.
1: Fresh, fresh.
0: Da, da, da. Și nu simți într-atât de tare căldura asta. Uh-huh. De-aia nouă și ne place Tasosul, pentru că e foarte confortabil pentru călătorii cu copii.
1: Na.
0: Na.
1: Hai să intrăm pe Telegram să vedem ce este acolo. Nici top 10 nu avem, prieteni, până la acest moment. Avem un top 8. Început
0: tot
1: de Alexandru, de la Botanica, toată lumea la odihnă. Alina mai jos transmite o fotografie, probabil e dimineața tare, tare creată fotografie. Dobre utro, strana, dobre utro, ribitulички, буюкана на месте, всем хорошего денечка.
0: Супер, буйкана, молодцы, Ботаника, буйкана, все, что на Б, видишь, как-то хорошо и очень рано просыпается.
1: Да.
0: Кстати, по поводу чекана тоже давным-давно проснулись, на чеканах даже есть уже пробки. На данный момент из-за того, что ремонтируют дороги и участок улицы Вадулы Воды от Мешти Руманоли до Милеску Спатару, там нереальная пробка уже в это время, когда я ехала. Поэтому если вдруг кто-то меня сейчас слышит, кто собирается прямо сейчас выехать именно на тот участок, я бы вам посоветовала поспешить, потому что я потратила, ну, скажу честно, минут 7, наверное, на эту пробку, когда там обычно в это время пробки практически нету, то есть 2-3 машины. Но думаю, что чем дальше, тем хуже, потому что там уже прям было все очень плотненько. Поэтому старайтесь поскорее. И да, и вправду, там большой участок дорог ремонтируют. Закрыли одну полосу, и осталась только одна полоса, поэтому будьте бдительны и постарайтесь выходить поскорее из дома.
1: Bună dimineața, Iulia, bună dimineața, Victor, Vane scrie mesajul, mai jos Sergei transmite fotografie în drum spre Milano, bună dimineața, Italia.

0: cei care mai țin minte și de mult n-au auzit piesa asta.
1: A? Ага. И тишина, хотела я сказать. Что так тихо? Что происходит? Так, сейчас посмотрим. Что за трек подготовил для нас Виктор?
0: Гата.
1: Это же вечерняя дискотека.

0: Ну, три септимини у мене має.
1: Как-то очень пессимистично, Виктор.
0: Да.
1: Так совсем грустно говоришь, что эту историю про июль. На самом деле, лето, оно для того и существует, чтобы его проживать. Ну, а впереди у нас еще, на самом деле, целый месяц. Лето, август впереди, и, конечно, его

0: 15, mai mult, vreo 20 de ani.
1: Я думаю, где-то так. Мне кажется, она старше, чем 15 лет, потому что я ее и правду слушала в лагере на дневной дискотеке, поэтому мне кажется, лет так 20 песни.
0: Михаил Скрет, Дон Душениул, есть пе эфир, ремиссия. Буре дименяца!
1: Не салутайся, Валентин Ревенко, холодим бэлс!

0: Поэтому ваши комментарии в наш телеграм-канал «Радио Рекорд Молдова» для всех тех, кто не успел еще с нами утром поздороваться, нас поприветствовать, рассказать, как началось это утро вторника, сделайте это незамедлительно в нашем телеграм-канале «Радио Рекорд Молдова». Ну а для вашего удобства также работает и ТикТок, где вы можете оставить ваши комментарии и не только нас услышать, но еще и увидеть.
1: Am parcat deja în playlist-ul Prodigy. După blocul de reclame, rămâneți cu noi. Blocul este unul foarte scurt.
2: Dance Radio. Record. Reclamă.
3: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago. Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă.
4: Vara asta ai zero chef de lucru?
5: Avem noi soluția.
4: Tu te odihnești, iar internetul și televiziunea de la Starnet lucrează. Stabil, rapid și fără pauze. Și toate astea la doar 120 de lei pe lună.
5: Stai că mai este ceva.
4: Primești și 300 de lei cadou pentru cumpărături online. Normal? Eh, normal. La 120 de lei chiar e super. Intră pe starnet.md sau sună la 022 845 555 și află mai multe detalii.
6: Открой для себя серию Xiaomi Redmi Note 15. Мощные смартфоны с подарками и рассрочкой 0%. Заходи на allo.md.
7: Jetour prezintă vârful absolut al ingineriei sale. Jetour T2 Plug-in Hybrid. Capacități excepționale de trecere prin apă. Întoarcere tip tank. Baterie 43 kW. Parcurs pur electric 150 km. Drum 1400 km cu rezervorul plin. Motor 600 cai putere. Accelerare la 100 km doar 4,6 secunde. Jetour T2 Plug-in Hybrid de la 31.900 euro. Vino și savurează-l. Jetour.md.
2: Record Dance Radio. Реклама на рекорде 0 764 4 107 9.

0: radio este cu adevărat drept și o piesă de fundal pentru noi.
1: Ну а кроме этого, если вдруг вы поймали пробку еще где-либо в нашем городе, поделитесь, давайте вместе с вами составим сегодня карту наших пробок города. Хотя я уверена, сейчас в августе, конечно, пробки, можно их даже так назвать, смешные, учитывая, какие пробки у нас обычно в сентябре, когда школьники возвращаются к школьной программе. Но пока давайте наслаждаться тем, что есть, а именно полупустым городом.
0: Bună dimineața, dragilor! Telecentru caută soluții cum mai repede de ajuns până vineri. Eu am găsit soluția de mâine. Bună soluția asta! Trăiești cu gândul să vină ziua de miercuri și nu ziua de vineri. Așa, un mic life hack.

0: moment, Julenca a analizat cerul pentru că a fost senin aseară și astăzi are rezultatul pe față.
1: Так точно. Гороскоп для всех знаков зодиака готов, но сегодня я решила вас удивить, и сегодня он будет не по порядку, а вот прям вот как карта ляжет. Поэтому слушайте внимательно, не пропустите свой знак. А начнем мы сегодня с водолеев. Водолеи в начале этой недели существенные, но преодолимые для вас трудности. Уверена, что вам поможет ваше упрямство, которое обязательно заставит вас достигнуть своей цели. Также звезды рекомендуют вам на этой неделе не терять авторитета на работе, поэтому будьте бдительны, что и кому вы говорите. Далее у нас рыбы, и чем четче вы распишете свои планы на сегодняшний день, тем больше вы успеете, можете рассчитывать на премию и похвалу от начальства, но не позволяйте, чтобы кто-то изменял ваши намерения. Далее у нас овны, и овны сегодня полны сил и энергии, интуиция сегодня работает просто великолепно, поэтому обмануть вас сегодня практически невозможно. Будьте осторожны, потому что все же будут такие люди, которые попробуют достучаться до вас через какие-то интриги, через какие-то сплетни, через какие-то, так скажем, даже, может быть, угрозы. Но, тем не менее, овны, включаем интуицию и сразу отсеиваем ненужных людей. Тельцы, у вас сегодня появится шанс, наконец-то, взяться за осуществление давно задуманного плана. Этот вторник может быть омрачен мелкими неприятностями, но они очень скоро забудутся и практически исчезнут к концу этого дня. Также рекомендуют звезды вам не оставлять без присмотра своих питомцев на этой неделе и даже уделить им какое-то более такое значительное внимание. Если, например, требуется сводить к ветеринару, обязательно это сделайте. Близнецы, а вот у вас все просто замечательно. Вас ждет настоящая удача в делах и в любви. При этом желательно посвящать силы и время только тем задачам, которые вы в состоянии решить, да? То есть не надо браться за все сразу, за какие-то невыполнимые цели. Беритесь за то, что вы точно знаете, что у вас хорошо получится. Рак, у вас пришло время присмотреть жизненные цели, отбросить те, которые стали недостижимыми или неинтересными. Также возможны в этот день предложения, которые будут звучать весьма заманчиво, но все же стоит подумать, нужно ли вам это, стоит ли эти предложения принимать или даже на эти предложения соглашаться, потому что есть вероятность, что по итогу это окажется сплошная волокита и какое-то потерянное время. Львы, даже то, что никогда не было вам нужно, может оказаться полезным на этой неделе. Если вы сегодня сможете грамотно откорректировать свои планы, то вас это значительно приблизит к вашей заветной цели. Кстати, сегодня также удачный день для свиданий, поэтому если вы одинокий лев, обязательно сегодня можете закрыть эту галочку и позвать кого-то на свидание. Переходим далее к следующему знаку, и у нас Весы. Весы на этой неделе вам не стоит расслабляться. Сегодня особенно нужно взять все в свои руки. Вас ждет приятное общение на работе, вас ждут новые знакомства, которые в дальнейшем смогут решить ваши некоторые проблемы, которые давным-давно у вас висят там где-то в вашем списке и ожидают решения. Девы. На этой неделе у вас будут удачными дальние поездки, новые контакты. В этот вторник есть вероятность укрепить свой авторитет и повысить самооценку на работу. Для этого, если вы хотите на работе повысить свой авторитет, вам нужно уметь серьезно и уравновешенно договариваться с сотрудниками, с вашими коллегами. Поэтому, в общем, сегодняшний день, знаете, вы должны быть, Дева, неким примером для всех окружающих. Переходим далее. У нас Скорпион на очереди. У вас этот вторник, знаете, он не будет полон соблазнов просто, и эти соблазны могут брать верх над вами. Вам стоит переключать внимание на что-то другое, на что-то более важное, например, на работу. Поэтому сегодня звезды вам рекомендуют прям окунуться с головой в рабочие моменты и забыть об отдыхе хотя бы на один день. Стрельцы, вы сегодня спокойны, вы сегодня уверены в своем будущем, у вас хорошее настроение, и все вокруг это почувствуют. Вы сегодня просто магнит для всех людей, для всех окружающих. И знаете что? Это явно вам принесет сегодня удачу. Ну, а к завершению у нас последний знак зодиака. Это козероги, у которых сегодня наличие чувства меры принесут хорошее настроение и смогут или помогут обойти многие подводные камни. Звезды вам рекомендуют сегодня рассчитывать только на свои силы. И да, козерогам сегодня стоит быть очень внимательными с финансами. Если вам нужно сегодня оплатить или, не знаю, посчитать какую-то большую сумму, или, может быть, вы хотите поменять деньги с одного банковского счета на другой, обязательно пересчитайте все по несколько раз, потому что есть вероятность того, что, к сожалению, будут какие-то проблемы в сфере финансов. Это был гороскоп на рекорде для всех знаков зодиака. Виктор перекрестился. Ну а мы рады вам сообщить, что в нашей студии 8 часов и уже 1 минута. Доброе утро.
0: Майфеу конкретизаре, кити ора?
1: 8 часов и 1 минута.
0: Кити секунды арата, Юля?
1: Ну, если ты будешь так долго переключать, то сейчас будет уже 8 часов и 2 минуты.
0: На общие 2 минуты дам джингру де ора экзакте. 3, 2, 1. Dance
1: Radio. Знаешь, по поводу времени можно поспорить. Да. Подожди, можно поспорить. Вот, потому что еще вообще понятие точного времени не существует, Виктор. Так что давай скажем так. 8:00.
0: Бабилония, шти кат че дуратария?
1: Не хочу знать.
0: 5:46. Сармана пьеса.
1: Что такое 5 минут, Виктор? Что такое 5 минут для полноценного гороскопа?
0: 6 минут, апропи то инчепут.
1: 6 минут тоже не так много. Когда у нас 12 знаков зодиака. Каждому нужно уделить внимание. Про каждого нужно рассказать. Каждого нужно предупредить. На что стоит обратить внимание, на что не стоит обращать внимание. Я отношусь очень серьезно к нашему гороскопу, Виктор.
0: Радио-то город Айр, Тирол.

0: noi pe oră. Avem 4 intervenții pe oră. Sunt 4 ore 16, deci vei avea exact câte două intervenții, gen, să nu stai man.
1: Deci la fiecare oră va fi un horoscop de dragoste, unul pentru finanțe.
0: Tu, general, la cum dai horoscop, așa, câte un semn zodiacal per intervenție. Îți spun, ai 16 intervenții, 12 semne zodiacale, ai 4 intervenții, știi, ăsta e timpul tău liber.
1: Nu, ia și nevinovată, ești nevinovată, că людям нравится, люди просят, люди спрашивают, хотим еще раз. Ну, что ж поделать. Завтра будет обязательно еще гороскоп. Обещаю вам, что он будет такой же детальный и такой же длительный для каждого знака зодиака. Ну, а пока у нас есть сообщение, которое мы не успели зачитать в нашем ТикТоке. Яник пишет нам: «Молдовень один, Италия, мерекувой, бонтерно, Молдовень». Вадим: «Не салут один, Стаучень». Станислав здоровается с нами: «Доброе утро из Москвы». Доброе утро, Снежана оставляет нам. Также пишет нам и Габриэл, точнее Михаил, говорит: «Бунади меняться один, дон душень». Бунади меняться!
0: Iulia, îți fac așa un mic secret. Noi, de când am aprins microfoanele, avem 13 minute în emisie directă. 13

0: Самое интересное, знаешь что? Что споров очень много по поводу этой фотографии. И по итогу именно эта фотография и выиграет, потому что она одна и единственная. Тем не менее, что делаю я сейчас? Я нашла на Ютубе видео, где кто-то проезжает как раз-таки этот перекресток. И прямо сейчас собираюсь проверить, есть ли этот перекресток и вправду имеет именно вот такие светофоры, как нам выслал наш радиослушатель Василий. У меня, правда, почему-то грузится немножко сложнее. Тем не менее, я уверена, что я сейчас загружу и смогу проверить эту информацию.
1: Александр, for example, скрия шаг, un mesaj, практик нервоз. И скажи мне, пожалуйста,

0: dificile, învățăm o lecție, însă lecțiile credem noi să nu fie prea dure, astfel încât să ne debusoleze. Ăsta a fost horoscopul zilei de marți 4 august și Iulia a ales câștigătorul.
1: Пока еще нет, но да. Хочу сказать то, что есть...
0: Весь гороскоп скурт, а мне не нужно штигатор салить.
1: Да, дело в том, что это и вправду сложная задача, потому что добавилось фотографий тех, кто хочет поучаствовать и побороться за место в финале. Например, Диана отправляет нам светофор, который она запечатлила, и там 56 секунд. Кристина пишет, да, am prins un semafor la 77 de secunde, e bulevardul Decebal. Eugen se alătură concursului în semafor cu 99 de secunde, dar, sincer, deci m-am uitat de multe ori și nu înțeleg unde a fost făcută poza. Deci Eugen S. Da, a transmis așa o poză, chiar nu înțeleg ce intersecție e. Valera participă cu același semafor. Uite.
0: Iulia e ora 9 dimineața. Da.
1: Deci vrei să aleg. Bine, hai. O fac random atunci, ca să fii așa sincer. Îmi zici tu un stop la un moment, da?
0: Și mesajul care e fotografie cu 99 de secunde cea mai apropiată, aia e și câștigătoare, da?
1: Exact.
0: Stop.
1: Stop. Este, deci, cu 99...
0: Caută.
1: Cel mai sus, aproape jos. E Eugen.
0: Eugen. Felicitări. Această oră conține plasarea de produs. Le mulțumim partenerilor, echipei Max Auto. E ora 9 fix. Record. Zi.
1: Te grăbești.
0: Ora 9, Iulia. Ora trecută la ora 8 și 2 minute am început.
1: Grabă. Așa e, înainte de vacanță. E o atmosferă,
0: Iulia,
1: mai deosebită.
0: Eu te cunosc foarte bine. Iulia e persoana care e chiar și atunci când mănâncă la bucătărie, poate mânca de la 11 până pe la vreo 12 jumătate. Mănâncă.
1: Ce? Da, păi... Знаешь, меня так учили, надо
0: повести.
1: Мне говорили так: надо медленно торопиться. Медленно торопиться, не спеша, спокойненько все делать. Так же и с победителем. Это вообще-то был момент интриги, Виктор. Момент интриги. Надо было всех назвать.
0: Там программа нового на радио.
1: Да, и кстати.
0: И чутеште фиекаре комментарию, экспликации, фото. Витя, я увидишь что?
1: Ладно. Вот стоило поспешить на самом деле, потому что у нас 9 часов и 1 минута в студии, а это значит, что игровой час этого дня начинается, и мы с вами прямо сейчас будем играть в игру, которую вы так любите, и которую мы так любим, и которая отлично заряжает нас позитивом, а кроме того, еще создает нам эффект некой зарядки для мозга, это Play-Off. Друзья, поприветствуем эту игру, и это игра, которая даст вам возможность проснуться окончательно, дозвонившись по номеру 07860179. Уже со следующего выхода будем мы играть. 15 вопросов у нас для вас. Тот, кто дойдет до последнего вопроса, тот и станет самым умным радиослушателем этой недели.
0: Юля, ну ора трекута, че там зис?
1: Что именно? Ты мне много чего сказал.
0: Ай уйтат.
1: Да, ты мне говорил.
0: Ты сказал, марта трекута.
1: Ты поиграл. Так ты мне не сказал, что давай снова поиграем в эту игру. Ты мне просто озвучил то, что ты играл в какую-то новую игру, пока я отдыхала и загорала на море.
0: Я саптамана трекута по время аста ам анунцат де ноу.
1: Тем более я тебя спрашивала несколько раз, Виктор, говорю, расскажи.
0: Да ну, я путу то примуара стриката и борбит într-una până acum.
1: Ладно, что за игра? Я за плей-офф.
0: Se numește provocarea surpriză.
1: Окей. Можешь дальше не рассказывать, я уже поняла.
0: Ну, да vrei să facem, tu nu știi care sunt.
1: Regulele?
0: Oricum rămâne tenta de joc de play-off, deci am 15 provocări.
1: Aha.
0: Și le jucăm la telefon, tu nu știi care sunt provocările, pentru că eu le-am pregătit pentru jocul de săptămâna trecută, mai am multe din ele. Tot 15. Și cel care va suna la radio, vei juca împreună cu el. O să vă ajutați împreună.
1: Hai.
0: Vrei?
1: Da, facem. E o provocare bună.
0: Deci sunt provocări de toate, cu grad de dificultate diferit.
1: Așa.
0: Din diverse domenii.
1: Așa.
0: și cu timing-uri diferite. Într-o provocare poate fi 5 secunde.
1: То есть это буквально моя мечта, или не только моя, и твоя в том числе, потому что мы постоянно хотим тоже играть в наши игры. Нам очень нравятся наши игры, но так как мы...
0: Мы рады, что вы играли на телефон с кем-то из participants. De-aia, prieteni,
1: поддерживаю.
0: Noi vă invităm la 0786 0179 să sunați, faceți echipă împreună cu Iul, o să vă ajute Iulia foarte bine, are o cultură generală foarte bine dezvoltată, o să treceți cu brio. Deci cine câștigă? Câștigă cel care până la final de oră acumulează cele mai multe provocări trecute.
1: Așa. Bine.
0: Da?
1: Facem, da.
0: Forță!
1: Eu zic că...
0: E mă, ce bine m-am împăcat.
1: Что теперь, наконец-то, мы поиграем в то, во что ты хочешь, да, Виктор? А то всегда во что я хочу, во что я хочу. Ну, хорошо.
0: Deci, play-off-ul de săptămâna trecută l-am transformat în provocarea surpriză. Tot are similitudini, 15, doar că nu sunt întrebări, sunt provocări, tot e la capitolul timp, tot câștigă cel care, dar nu care trece pe ultima, ci câștigă cel care trece mai multe, împreună cu Iulia. O să-ți placă.
1: Bine. Eu am încredere în tine, Victor.

0: Шалонарь энд Абрамцова.
1: Я готова. К новому раунду я готова. Собрала все свои силы в кулак. Жду, чтобы кто-то дозвонился по номеру 0786-0179 и сыграл вместе со мной против Виктора. Виктор сегодня у нас в роли главного ведущего, который задает нам сюрпризы на каждом шагу для каждого дозвонившегося. Но мы пообещали друг другу, что после того, как Виктор вернется, он тоже сыграет вот такой раунд из 15 вопросов только для него, чтобы он тоже почувствовал, как это весело, как это интересно, забавно и в то же время достаточно сложно.
2: Deocamdată scorul cel mai bun pe care l aveți voi e două provocări trecute. Eu sigur aș vrea să văd și scorul pe care l-aș lua eu deja peste două săptămâni atunci când se va desfășura din nou acest joc.

0: Dance Radio.
1: Ну что, поиграть? Поиграли. Сегодня все игры абсолютно принесли нам хороший результат. Также в предыдущем часу, когда мы играли с вами вместе в разные игры. И в общем, да, сегодня у нас были финалисты. И не один, и это радует. Значит, день прошел продуктивно. Значит, этот вторник у нас сегодня явно с большой жирной галочкой рядышком. Но это только начало. Впереди у нас еще половина недели, среда, четверг, пятница, которую вы, друзья, проведете вместе со мной, с вашей Жуленкой, которая обещает вам хорошее настроение, классный плейлист, ну и, конечно, ваши любимые игры в эфире, так, чтобы дни проходили легче, ну и, конечно, в хорошем настрое.
2: Да, dar referitor la jocurile pe care le-am avut astăzi, ultimul pe care l-am practicat, l-am încercat, iată, în acest format, Julenca și ascultătorii la telefon. Mie mi-a plăcut, au apărut și comentarii în TikTok și în Telegram. E un joc ok, noi putem să-l continuăm periodic, dar, prieteni, doar cu

ехать уже таким загоревшим, таким вдохновленным и с новыми силами, с новыми идеями в новый сезон, который, кстати, начнется уже совсем-совсем скоро. Для тех, кто с нами давно, наверное, вы знаете, что 20 сентября каждый год мы начинаем новый сезон вейкаперов, и в этом году будет не исключение. Все самое лучшее мы собрали в течение одного, последнего года, и собираемся вам уже совсем скоро рассказать новости, которые, или точнее перемены, которые будут в нашем эфире. Но про все это

0: Каланчик скрие. Цыбрабцова. Ты классная и красивая.
1: Ой, спасибо большое. Я думала, сейчас будет какое-то сообщение по поводу твоего отпуска. Что тебя там посылают хорошенько отдыхать, чтобы ты там вернулся такой весь супер на релаксе, как говорят, на чили. Ну и, конечно, чтобы ты приехал с новыми силами для эфира. И знаешь, все же, когда человек отдохнувший, это совсем другая энергетика. Отдыхать тоже надо, поэтому, Виктор, мы будем очень ждать тебя в эфире.

Послушай, я все время на работе. У меня 5-2. Ну, найди себе другую тетю. Малыш, ты не в курсе? Я на жестких битиках. Мама не в ресурсе. Двигайся на изиках.

0: Реклама.
1: Что, опять наматываете круги в поисках парковки? Мы в Rentic сами знаем, как это бывает. Поэтому сделали бесплатную карту парковок на rentix.md. Откройте rentix.md и быстро найдите парковки рядом с вами.
2: Готов к самому яркому уикенду этого лета. 22 и 23 августа в Ботаническом саду SummerFest 2026. На сцене Big Baby Tape, Валя Карнавал, Петре Штефан. И это лишь часть артистов, которые выступят на SummerFest 2026. Два дня музыки, драйва и эмоций на крупнейшем музыкальном фестивале страны. Билеты в продаже на summerfest.md. Количество билетов по текущей цене ограничено. Организатор Бизконцерт.
3: Adună-i pe toți ai tăi într-un singur abonament. Cu noul abonament Lumo Family de la Molțel îi ții pe toți conectați cu internet din plin, apeluri naționale nelimitate și roaming în Europa inclus pentru fiecare. În plus, administrezi ușor grupul direct din My Molțel. Profită acum de ofertă de la doar 330 lei lunar cu 3 numere incluse. Conectează Molțel Lumo Family în magazine sau online pe eshop.molțel.md. Molțel.
4: Лето призов начинается с детской и подростковой карты MasterCard GoTeens от Moltencom Bank. Все лето превращай каждую оплату в шанс на выигрыш. 300 клиентов могут выиграть по 500 леев прямо на карту, а главный приз – семейное путешествие в Калуги, Тоскана. Кроме того, при оформлении карты MasterCard GoTeens в период промо-кампании ты получишь приветственный бонус в размере 50 леев прямо на карту.
2: Atenție! Avantaj la procurarea SUV-urilor Geely. Crossoverul manevrabil Geely City Ray cu un avantaj de 4.000 de dolari. Crossoverul de familie cu tracțiune integrală Geely Atlas cu un avantaj de 5.000 de dolari. Cel mai avansat model al gamei Geely Monjaro cu un avantaj de 6.000 de dolari. Geely.md.
5: Открой для себя серию Xiaomi Redmi Note 15. Мощные смартфоны с подарками и рассрочкой 0%. Заходи на allo.md.
6: Kaufland, ieftin și bun, îți aduce varietate la preț mic. De luni până miercuri, fileti, ceafă de porc, 149 lei, 50 kg. Mini plăcinte cu spanac sau brânză de 90 grame, 3 lei, 95. Iar dacă activezi cuponul și scanezi Kaufland Card Extra, ai ca clasic prosop de hârtie la 39 de lei, 95 și 30% reducere la toată gama Friskies. Kaufland, ieftin și bun.
7: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
0: Record Dance Radio. Реклама на рекорде. 0 764 4 179.

0: Reclamă.
1: Cauți ferestre PVC? Atunci vino la Ecoferestre. Cele mai mici prețuri la ferestre și uși din PVC le găsești numai la Ecoferestre. Pentru mai multe detalii, accesați ecoferestre.md. Dacă ferestre, atunci numai Ecoferestre.
2: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago. Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă.
3: Считай, электричество уже разрывает кошелек, а дома все равно жара. Пора ставить кондиционер от Inverter.md. Потребляет меньше, охлаждает лучше и счет больше не пугает. Inverter.md 079-88-32-32.
4: Nu lăsa timpul să afecteze casa familiei tale. Castel Construct îți oferă soluții premium de hidroizolare cu membrane Hertalan, TPO și Resitrix de la Carlisle, create să reziste 10 de ani. Protecție maximă pentru fiecare anotimp, pentru că o casă adevărată începe cu un acoperiș sigur. Sună acum 068 500 046.
5: Готов к самому яркому уикенду этого лета. 22 и 23 августа в Ботаническом саду Summerfest 2026. На сцене Джонни, Ирина Римес, Grasu XXL, Carlos Dreams. И это лишь часть артистов, которые выступят на Summerfest 2026. Два дня музыки, драйва и эмоций на крупнейшем музыкальном фестивале страны. Билеты в продаже на summerfest.md. Количество билетов по текущей цене ограничено. Организатор Бизконцерт.

электронную колонку, а к планшетам Xiaomi стильные аксессуары в подарок. Получай подарки или покупай в рассрочку без переплат до 12 месяцев. Максимум 30 лет вместе. 30 лет первые.

изначально. Чайники с мечтами нас не замечают. А потом мы бах, и уже за нами все очередями. Бог меняет планы на тех, кто держит газ.

Кому нравится танцевать голышом, спрашивает Алекс. Аша, ну что, кому нравится? Да, кафе «Ла Парис», Крис. Мерджем ной ку тине, практик. Ам импрессия, ка мерджем «Ла Парис» обем. Яр Владимир зиче, прин Дубай. Salut de la București, salut, Ask Merge, salutări de la Dry Pats. Eduard zice că piesa verii e ma DJ Dark, noaptea. Aha, scumpica, vreau să te văd și plec la muncă. Uite-te, ia uite-mă, acum pe TikTok.

0: cele mai avantajoase prețuri.
1: Record Dance Radio. Реклама на рекорде 0 764 4 179. Рекорд Дэнс Лето.

хорошая молдаванка, зичи magician. О, мне мой зис одато он еще один маджичан сказал мне, что я хорошая молдаванка. Лучше не надо, не надо фокусов. Hai să schimbăm culoarea, lumea zice că nu găsește mașini verzi. Hai să fie atunci mașini roz.

0: планшетом Xiaomi стильные аксессуары в подарок. Получай подарки или покупай в рассрочку без переплат до 12 месяцев. Максимум 30 лет вместе. 30 лет первые.
1: Antreprenorii nu așteaptă. Caută soluții și acționează. Iar Microinvest îi finanțează exact la timp. Credit business rapid până la 3 milioane de lei în doar 2 ore. Aplică online. Microinvest. Credite pentru antreprenori harnici.
2: Până la sfârșitul lunii august ai minus 30% reducere la Chip Tuning Stage 1. La SST Chip Tuning optimizăm motorul și cutia automată pentru performanță și confort. Efectuăm dezactivarea sau repararea sistemelor AdBlue, DPF și Eger. Oferim garanție oficială. Cele mai bune prețuri din Moldova. Strada Doina, 189/2.
3: Лето призов начинается с детской и подростковой карты MasterCard GoTeens от Moltencombank. Все лето превращай каждую оплату в шанс на выигрыш. 300 клиентов могут выиграть по 500 леев прямо на карту, а главный приз – семейное путешествие в Калуги, Тоскана. Кроме того, при оформлении карты MasterCard GoTeens в период промо-кампании ты получишь приветственный бонус в размере 50 леев прямо на карту.
4: Выгодные условия покупки на кроссоверы Geely. Маневренный Geely City Race с выгодой $4000. Полноприводный семейный Geely Atlas с выгодой $5000. Флагманский Geely Manjaro с выгодой $6000. Geely.md.
5: Открой для себя серию Xiaomi Redmi Note 15. Мощные смартфоны с подарками и рассрочкой 0%. Заходи на allo.md.
6: Record Dance Radio. Реклама на рекорде. 0-760-4-107-9.
7: Dance лето.
6: На рекорде.

0: Welcome.
1: Идентификация пользователя.
0: Success.
1: Загрузка актуальной электронной музыки.
0: Started.
1: Проверка лайнапа.
0: Done.
1: Главное электронное шоу страны. Record Club.
0: Let's begin.
2: Прямо сейчас.

0: Welcome.
1: Идентификация пользователя.
0: Success.
1: Загрузка актуальной электронной музыки.
0: Started.
1: Проверка лайнапа.
0: Done.
1: Главное электронное шоу страны.
2: Record Club.
0: Let's begin.
3: Прямо сейчас.
4: DJ Karat.